0: sevimli taronalar non-stop'i. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua
2: Алло.
3: Алло.

0: Yurtimizda soat 13.
1: It is 1 p.m. in Tashkent.
0: Столица 13 часов.
2: Маркес. Маркес. Маркес. Радиосы.

слез не будет. Я себе не позволю поддаться. В этом правда судьбы, в этом горечь.

0: Sevimli taronalar non-stop'a. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua

Все окей, все как ты хочешь, гармония. У меня много людей вокруг, но в душе меланхолия. Жизнь будто лента инсты, бесконечный процесс скролля.

0: Yurtimizda soat 18.
1: It is 6 p.m. in Tashkent.
0: В столице 18 часов.
2: Марказ радиосы.

0: Yurtimizda soat 19.
1: It is 7 p.m. in Tashkent.
0: Столица 19 часов.
2: Радио Маркетс.

0: Джазира майознинь.
1: От лит автодан.
2: Бахролинь.
3: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 21.
1: It is 9 p.m. in Tashkent.
0: Столица 21 час.
2: Маркес радиосы.
0: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Yurtimizda soat 1.
1: It is 1 a.m. in Tashkent.
0: Столица час. Марказ радиосы. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua

0: Sevimli taronalar non-stop. Aynan bizning to'lqinda.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Yurtimizda soat 2.
1: It is 2 a.m. in Tashkent.
0: Столица 2 часа. В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.
2: Марчас. Радиосе.

0: Mumtoz navolarda maqom ohanglari.
1: В эфире «Империя звука». http://sidvoyka.com.ua.

0: Мумтоз наволарда макам охангляра.
1: В эфире «Империя звука». https://2.com.ua.